Clippity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clappity clapp